0: бесконечные перекрестки перед красным. Все то, что проходит мимо тебя, проходит напрасно.
1: Тебя пугает проводка электрическим поражением. Накаливание спирали отражения ловит в плафоне. Но стоя без движения, так легко ощутить жжение. Терпеть или удирать в волю от своей боли. За тобою выбора диктор в телеке унижается, читая вслух по бумажке, которую передал редактор. Он хотел бы иначе, но нифига не получается. И он терпит сквозь зубы контракт, отрабатывая.
2: Местами съедая частицы, по-настоящему хочет излагать свои мысли в камеру во всеуслышание, но вместо четкой дикции летят птицы буквами над домом со старой черепичной крышей.
1: Садись кипятить чайник, подальше откинь отчаяние. Принудительно праздные мысли, печали нет места. Переживать нечего, ведь самое время расслабиться. Закрой рекламный баннер и щелкнув мышью на крестик. Ежедневный немой фильм, который виснет порою. Со сновидением спутать легко с нудным спектаклем. Вместе с сайтом жизни лезет рукой окно.
2: Не так ли, не к месту вот этой картинка с пентаклем.
1: А я сплю, мой выход кричит во сне Ариадна, швыряя в меня клубками и рассылкой Высоцкого. Она своя в доску смотрит со смехом сквозь слезы из космоса. На подоконнике растут сухие семена социума. Ты знал, что когда стоишь на перекрестке перед красным, все то, что проходит мимо тебя, проходит напрасно. А светофор, что смеется в лицо прямо под брови, как ни крути, однозначно имеет цвет твоей крови. Как ни крути, но зеленый не твой цвет, явно не тупи, даже если впереди пропасть, иди прямо.
2: Время уже не раз намекало, что любит упрямых.
1: Машинист слезно просит, у рельсов не расходиться. Сострадание виной этому, но вот как быть с другими? Будто бы всем все равно, машинист курит и злится. Никто не хочет ценить и капельки его усилий. А люди в поезде читают молча газеты, не зная, что это лето легко может стать их последним летом.
2: Они просто довольны, читают газеты.
1: В новостях вечерних диктор вместо сюжета нон-грата о внезапном сходе с рельс пассажирского поезда начинает рассказ о семье, робко поправив галстук, пока состав лежит в кювете, задыхаясь от солнца, виновато смотря в лица утомившихся операторов, которым не уйти от своих законных станков, ежеминутно взращивает убедительность оратора, пока жена дома готовит для детей плов. Сам Цицерон без раздумий себя зарегал бы в твиттере, подписался бы на чтение автора, копировал бы Ваську фразы, цитировал бы друзьям и руководствовался в жизни высказываниями кумира, а тот, заминировав телестанцию, ни разу не проколовшись, ловко устранив лишних, слово за словом очищая прокаженные ложью душу. В его руках красная кнопка, в его дыхании отдышка.
2: Прямо сейчас идет эфир, и даже ты его слышишь.
1: Но пока люди читают чьи-то речи в журнальчиках, продолжают расходиться рельсы поездов электрических. А люди верят все чьим-то словам не всегда удачным. А люди ищут всю правду в чем-то чужом хроническом. Когда на перекрестке ты стоишь перед красным, все то, что проходит мимо тебя, проходит напрасно. Светофор, что смеется в лицо прямо под брови, как ни крути, однозначно имеет цвет твоей крови.
2: Как ни крути, но твой зеленый, не твой цвет явно. Не тупи, даже если впереди пропасть, иди прямо.

0: Я преследуюсь восьмерками с самого рождения. Всюду гонится тот ком, мигом подступая к уздечке. Если что-то случилось, к бабке не ходи, уверен.
1: Где-то рядом 8, 17, 26.
0: Как я рад такой встрече, те дни в календаре омут. То с одной стороны бред, но с другой факт конкретный. У разбитого корыта очень хочется ломать голову. Догадаться, чьи же рук это паршивое дело. В себе начинаю копаться, перебирать варианты. Можно списать все даже на случайное грехопадение. В голове размножаются молча мысли мутанты. Я обидел кого? Оскорбил сегодня кого-то неверно. А потом, вот же черт, сегодня какое число? Ай, честное слово, 8, в этом-то все и дело. 8 звонков пропущено, смс из 8 слов. На часах 17:26. Все верно, сегодня с утра сломал с удара ноги, компьютер побрили зачетом в вузе. В магазине шмонали сумку, протягивая мелочь кондуктору. Раскидал ее по маршрутке, восьмерка та еще муть. Восьмерка, это не шутки. Как бы ни планировать, не связываться с восьмерками. Ты прав, если считаешь, что я дурью маюсь. И только лишь, что подобная магия меня наводит на мысли, что стоит перестраховываться, дабы не набить шишек. О фактах биографии стоит начать рассказывать, и забегая вперед прямо со дня моего рождения, 26 с улыбкой приняла в мир застранцев.
1: 2,6 это 8, вот и точка невозвращения.
0: 17-го спустя месяц чуть не вернулся обратно, полетал из скоки головой вниз по паркету, было что-то по мелочи, разные телесные травмы, но в деталях не помню, доводы есть и без этого. Зимой 8 числа сломался нос, а колено, я вообще с травматологом дружил все свое детство, идти было не близко мне, но мы встречались системно, части тела целели быстро, амбулакарта толстела. 9-8 километр морозным солнечным утром, решив пошутить, будто раскрутил нас на встречке, ничто сломано не было, кроме спокойствия внутреннего. Спасибо восьмерке за это, восьмерке за это. 17-го забрали в армию, как ни крути забавно, так и норовись его прилипнуть, обломаться, случиться. Ох уж блин, эти числа 26-го, не странно, пил мало, а доставили на дом, будто разносчики пиццу. Как бы не планировать, не связываться с восьмерками, ты прав, если считаешь, что я дурью маюсь, и только лишь, что подобная магия мне наводит на мысли, что стоит пристраховываться, дабы не набить шишек.